0: это вы газеты, а утре погрему грибе, по макар тут зеторием, на усе штири, а попрягая, то ли упестило.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
0: Me